Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Доброе утро, город! В эфире «Утро» на Компас FM, и я Наталья Егорова. Сегодня 1 октября, четверг. Почти 7 утра на часах в студии. Вот октябрь подкрался незаметно. Кто-то достал уже теплый шарф, кто-то пьет кофе с корицей, а кто-то еще надеется на бабье лето. Но какая бы там ни была погода за окном, у нас с вами есть отличный повод начать этот день с хорошего настроения. До выходных осталось совсем чуть-чуть. Просыпаемся, слушаем любимую музыку. Ну а сейчас о музыке совсем скоро. Михаил Задорин.
1: Я с тобой рискую, я еще тоскую, я.
0: Перед этим появится Maroon 5. Ну а раньше всех високосный год.
2: Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
3: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
3: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, насколько может вырасти товарооборот между Белоруссией и Узбекистаном и насколько подорожала парковка в аэропорту Минск.
1: Новости на Компас FM.
0: Историческая планка товарооборота в миллиард долларов между Белоруссией и Узбекистаном будет преодолена по итогам этого года, пишет Белта. Председатель Совета Республики Наталья Качанова сказала на полях форума в Хиве, что в 2025-м взаимная торговля принесла более 850 миллионов долларов, и за первое полугодие этого года она уже выросла на 34%. И есть намерение выйти на рубеж в 2 миллиарда долларов. Также спикер отметила готовность Беларуси к дальнейшему наращиванию поставок в Узбекистан грузовой и пассажирской техники, сельхозмашин, продуктов питания и другого. ГАИ возьмет под контроль такси по всей стране сегодня, пишет Белта. Инспекторы нацелены на выявление нетрезвых водителей, бесправников и тех, кто не соблюдает скорость, а также маневрирование. А еще проверят соблюдение безопасности перевозки пассажиров и техсостояние транспорта. А виновных будут привлекать к ответственности. Как отметили в ГАИ, с начала года с участием такси совершено 67 ДТП. 74 человека получили травмы различной степени тяжести. Мероприятие завершится 9 октября. Боеподготовка в воинских частях и соединениях продолжается, рассказали в Минобороны. Так, накануне 130 гвардейцев 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады совершили прыжки с парашютом из самолета Ан-2. Для 57 из них он стал первым в жизни. Перед прыжками военнослужащие прошли тщательную проверку экипировки и снаряжения, инструктаж по требованиям безопасности, а также отработали элементы на земле и выполнили предпрыжковую тренировку. И последняя парковка в Минском аэропорту подорожала сегодня, пишет .by. Так, стандартный тариф при бронировании теперь 40 рублей, а вот для пользователей услуги премиум – 20. Кроме того, сейчас минимальный срок бронирования места составляет одни сутки. Подробную информацию можно найти на сайте odefisplati.by в разделе «Новости».
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Только что Maroon 5 были в нашем эфире с песней This Love. Отличное начало утра. Сегодня 1 октября, Международный день пожилых людей. Хороший повод позвонить бабушкам, дедушкам, родителям. Просто так, без повода, и сказать теплые слова. 7.13 на часах в студии. Ну, мы продолжаем просыпаться на Компас FM. Меня зовут Наталья Гурова. Оставайтесь на нашей волне. Будет много всего интересного. Но прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компанию Михаил Задорин. Перед этим прозвучит Michael Learns to Rock. Ну, а раньше всех Алиса. Прямо сейчас Дорожный компас.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервис Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Неделя бесплатного досуга продолжается в гастросквере «Манифест». Пока погода теплая, на площадке показывают фильмы и спортивные трансляции под открытым небом, проводят мастер-классы, а также здесь выступают музыканты. Сегодня в 7 вечера можно посмотреть матч КХЛ между «Динамо Минск» и ЦСКА. А на большом фудкорте предлагают блюда множества кухонь мира. Гастросквер «Манифест» находится на Кульман-1/8.
1: Планы на вечер.
3: Спектакль «Чайка» покажет сегодня вечером в театре Белорусской армии. Это глубокая трагикомедия по знаменитой пьесе Антона Чехова. Действие разворачивается в загородном имении. Юная провинциальная девушка Нина влюбляется в успешного признанного писателя и разрушает свои отношения с молодым драматургом. Жизни героев превращаются в круговорот творческих мук и одиночества, где каждый ищет любви и признания. Спектакль «Чайка» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета 20 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

7:28 на часах студии. Четверг, 1 октября. День богатый на события. Начнем с музыки. Сегодня Международный день музыки. И придумал его не кто-нибудь, а Дмитрий Шостакович. В 1973 году написал письмо в ООН, мол, давайте учредим праздник, который объединит людей. И ведь добился. Кстати, его 7-я симфония, написанная в блокадном Ленинграде, говорят, так впечатлила немецких солдат, что те поняли, войну они проиграют. Музыка, которая реально ломает планы врага, вот это я понимаю саундтрек. Ну а мы продолжаем наш эфир. Я Наталья Гурова на Компас FM. Оставайтесь с нами, но прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем «Добро».

0: Mike and Mechanics. Ну а раньше всех Александр Маршал.
1: Уходя, уходи. Дверь без стука прикрой.
0: Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
3: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
4: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Pulse FM.
1: Это был Лермон с песней «По коже», но у нас сегодня есть повод поностальгировать. 1 октября 1960 года с конвейера сошел первый запорожец. Тот самый горбатый, который в народе ласково называли «жужжалкой». У кого-то папа на таком ездил, у кого-то дедушка, ну а кто-то помнит, как сам держался за этот руль. Машина, которая научила страну, что такое личное авто. Уважение. Ну а мы продолжаем с вами, Наталья Егорова, оставаться на Компас ФМ, а теперь в музыкальных планах. И совсем скоро послушаем «Добром». Перед этим ждем «Mike and Mechanics». Ну а раньше всех чай. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про свинину. Узнаем, на что обратить внимание при выборе мяса и есть ли вообще в нем польза. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, появились пробки в Могилеве на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 6 минут, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской на 4 минуты вас задержат. Витебские заторы на проспекте Черняховского у пересечения с улицы Белобородова, а также на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова и улицей Смоленская. Ну а в Минске 4 балла, и вот где придется постоять. На МКАД от Громова до Козинца 15 минут, на Денисовской Иванеева от Мечного переулка до 2-го велосипедного 7 минут.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про свинину. Вы узнаете, на что обратить внимание при выборе мяса и есть ли вообще в нем польза.
0: «Здоровый день».
2: Среди различных видов мяса свинина занимает первое место благодаря своей доступности. Многие считают, что оно далеко не самое полезное. И это правда, но только отчасти. По некоторым показателям, польза свинины гораздо выше, чем у более дорогой говядины. Например, витаминов группы В в свинке больше, особенно в печени. Этот витамин очень полезен для работы мозга и нервной системы. Существует даже легенда, что египетские жрецы запрещали простолюдинам есть свинину, но ели ее сами, так как заметили, что она улучшает мышление. Свиной жир по усвояемости не уступает молочному и превосходит говяжий. В своем составе он имеет много витамина Е, а еще линолевую и олеиновую кислоты. Эти жирные кислоты – одни из наиболее важных для нашего организма. Как и любое мясо, свинина отличается пользой в зависимости от области туши. Самой полезной считается вырезка – это заднепоясничная часть. Она считается относительно постным мясом. В течение жизни свиньи этот участок ткани почти не получает физической нагрузки, поэтому мясо там наиболее нежное и вкусное. За вырезкой идет лопаточная часть. Этот участок можно назвать золотой серединой. Она в меру жирная и богата витаминами группы В, а также магнием, кальцием, натрием, калием и фосфором. На третьем месте корейка. Это спина. Из плюсов можно выделить разве что только традиционный яркий вкус мяса и универсальность. Там есть и жир, и мясо, и кости для бульона. Ну и, конечно, пару слов о способе готовки. Все вредные вещества выделяются из мяса во время жарки. Чем жирнее мясо, тем больше выделяется канцерогенов. Поэтому, если уж очень захотелось жирного стейка или бекона, используйте для жарки оливковое масло. Конечно, в идеале свинину лучше готовить на пару. Вкус будет не таким ярким, однако эту проблему можно решить при помощи специй. Но даже в таком виде организм получит избыточный холестерин. Чтобы уменьшить его пагубное влияние, не забывайте про овощи и зелень. Ну и помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: всегда по пути. Компас FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: В этом городе нет нас, и царит в облаках боль.

0: «Небо за нас» пел только что Дмитрий Королёв. И главное в это верить. Но на часах почти 8 вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем группу «Браво».
1: А любовь не тонет, любовь не горит.
0: Перед этим появится Queen. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Послушаем сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Ленинской и Пионерской от АТЗС до переулка Буянова 7 минут, на Гагарина от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта 6 минут. Витебский затор на проспекте Черняховского в пересечении с Московским, а также от Кирова до Ленина стоят машины. Ну а в Минске 6 баллов, и вот где придется задержаться, на МКАД от Изерцовского тракта до Казинца 28 минут, на МКАД от Мазурова до Каменногорки 10 минут придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков, и сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Сергей. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о мероприятиях для людей старшего поколения на одной из площадок столицы.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил неразрывную связь всех поколений белорусов. Он подчеркнул, что в основе национального культурного кода лежит уважение к старшим. В год белорусской женщины президент адресовал особые слова признательности мамам и бабушкам.

0: Глава государства заверила, что благополучие пожилых граждан страны и дальше будет являться одним из ключевых приоритетов белорусской социальной политики. Александр Лукашенко пожелал людям старшего поколения крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и счастья. Министерство энергетики представило новые решения для энергетической отрасли на столичной выставке «Иннопром Беларусь» накануне, пишет Белтам. Так показаны разработки по трем направлениям – электрооборудование, газовое оборудование и подготовка кадров, а также представлен цифровой тренажер для энергетиков. Экспозиция министерства размещена на двух стендах общей площадью 120 квадратных метров. Напомню, промышленная выставка «Иннопром Беларусь» проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября, а свои разработки представляют более чем 40 стран. Боеподготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, в 19-й отдельной механизированной бригаде проходит переход техники на зимний период эксплуатации. Накануне военнослужащие проверили состояние машин и провели необходимое обслуживание. А технику готовят к работе в условиях низких температур. И последнее. Пожилые люди смогут бесплатно посетить развлекательно-познавательные мероприятия сегодня, пишут Минск Новости. Они пройдут на площадках столичного зоопарка 1 октября, в Международный день пожилых людей. Вход свободный с 10 утра и до 7 часов вечера при предъявлении пенсионного удостоверения. Гостей ждут экскурсии, интерактивные площадки и музыкальная программа. А дополнительную информацию можно найти в сети.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, переменная облачность и до 20 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми я всегда по пути.

0: Buzz FM.
1: Только что отгремели Queen, и, признаюсь, этот риф бьет прямо в сердце. Фредди бы оценил. Четверг, 1 октября, страна просыпается, кофе налит, и есть о чем поговорить. В 1988 году произошло то, что до сих пор помнят. Наша сборная в финале Олимпиады в Сеуле обыграла Бразилию 2-1 в дополнительное время. Ромарио, Бебета, Тафарел – все были на поле, но победный гол забил Юрий Савичев. Многие у экранов тогда орали так, что соседи по батареям стучали. Вот это была игра. Ну а мы продолжаем слушать любимую музыку. Меня зовут Наталья Горова. У нас музыка, которая напомнит о приятных моментах. Оставайтесь на Компас FM, но прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро «Браво». Перед этим Крис Риа, но раньше всех Ума Турман. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет, почему Китай не верит в конец света из-за искусственного интеллекта. Слушаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 9 минут, на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 4 минуты, на Сурганово от моста через реку Дубровенко до улицы Якубовского 9 минут, в Витебске затор на улице Замковой у пересечения с Лениным, также на проспекте Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске 7 баллов, и вот где пробки, на МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 17 минут, на МКАД от Озерцовского тракта до Козинца 27 минут, на МКАД от Кижеватого до Козинца 6 минут, на МКАД от Монтажников до Озерцовского тракта 8 минут, придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему Китай не верит в конец света из-за искусственного интеллекта и какое обновление получил популярный браузер Google Chrome. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Китай скептически относится к западным прогнозам о том, что искусственный интеллект может уничтожить человечество. «Нью-Йорк Таймс» приводит объяснение китайских экспертов, которые считают, что технология не может оказаться сильнее государства, если в нем работают базовые институты. В критический момент власти могут отключить интернет в городе, ввести блэкаут и наказать виновных. По мнению экспертов, официальный Пекин не отрицает потенциальные угрозы, но обеспечил страну инструментами для контроля и защиты. Например, все ИИ-модели проходят регистрацию в госорганах как раз для их контроля. В целом, власти КНР считают предупреждения либо маловероятными, либо инструментом так называемого маркетинга страха, который должен притормозить развитие китайских компаний.
0: Дело техники.
2: Крупное обновление получил популярный браузер Google Chrome. Одним из главных нововведений стала умная синхронизация открытых вкладок между различными гаджетами. Теперь, если отправить ссылку на другое устройство, система не просто откроет страницу, на ней сохранятся все параметры. Например, длинный текст останется в том месте прокрутки, в котором его копировал человек. Также разработчики вывели встроенную нейросеть Gemini на новый уровень. Теперь ИИ-помощник способен полноценно анализировать аудио и видео на открытых страницах, причем поддержка не ограничивается только YouTube'ом. Школьники и студенты получили возможность создавать интерактивные тесты и викторины на основе материалов из открытых вкладок. Нейросеть сама изучает текст на сайтах и формирует опросники для самопроверки. Новая функция умного переноса вкладок уже доступна всем пользователям, а генератор интерактивных тестов появился только в Индии и США. В ближайшие месяцы нововведения заработают во всем мире. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Верим в чудеса с Викторией Олешко. Ну а теперь факт для тех, кто любит небо. Сегодня родился Уильям Боинг. Да-да, тот самый 1 октября, Детройт. Начинал с деревянных бипланов, а закончил империей, чьи самолеты знает каждый. Есть чему позавидовать в плане упорства. Продолжаем эфир. Время близится к 9. У кого-то впереди дорога, у кого-то рабочий день, но у кого-то спокойное начало. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию совсем скоро.

0: Виталюся Чеботина. Перед этим появится Бон Джови. Ну а раньше всех братья Гримм. Простая история, где только лишь ты и я. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 7 минут, на Сурганово от моста через реку Дубровенко до улицы Якубовского 7 минут. В Витебске затор на улице Замкова и Ленина в пересечении друг с другом. Но в Минске 7 баллов, серьезные пробки. Поехали. МКАД от Монтажников до Каменной Горки 22 минуты. На МКАД от Игуменского тракта до Козинца 14 минут. На Партизанском проспекте от Селицкого до Ангарска 15 минут. На МКАД от Шаранговича до Озерцовского тракта 15 минут. На Жукова и Пушкина от Карла Липкнехта до Притыцкого 27-28 минут придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, наступило время короткого гороскопа. Овны, не рубите с плеча, сначала подумайте, потом делайте. Тельцы, хороший день для покупок, но только запланированных. Близнецы, вас ждет неожиданный звонок или сообщение, отнеситесь с юмором и все сложится. Раки, важные дела выходят на первый план, позвоните родителям, сегодня это особенно важно. Львы, комплимент, сказанный вовремя, творит чудеса. Девы, разберите бумаги, наведите порядок на рабочем столе. Весы, доверитесь интуиции в личных вопросах. Скорпионы, направьте энергию в дело и результат удивит. Стрельцы, новая дорога домой будет интересной, рискните. Козероги, закончите то, что давно откладывали. Водолеи, нестандартная идея принесет плоды, не бойтесь предложить ее вслух. Рыбы, не забудьте про реальные дела, хотя бы одно. Ну и совет для всех, не рубите с плеча, сказанное сгоряча может аукнуться. Меня зовут Наталья Гурова, сейчас о музыкальных планах и совсем скоро послушаем Люсю Чеботину, перед этим Бон Джови, ну а раньше всех услышим Александра Шевченко. Ну а впереди программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет, чем удивит новая BMW третьей серии. Слушаем сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на улице Сурганова от моста через реку Дубровенко до улицы Якубовского на 6 минут вас задержит. Витебский затор на улице Замковой у пересечения с Ленина, а также на улице Зиньковой у пересечения с Леонова и Карла Маркса. Ну а в Минске 7 баллов, серьезные пробки. На МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 22 минуты, на проспекте Жукова и проспекте Пушкина от Карла Липнихта до Притыцкого 19 минут, на Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова 8 минут.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, чем удивит новая BMW третьей серии и о рекордно мощных зарядных станциях Geely. И это автоновости на Компас FM. BMW представила новое поколение третьей серии с бензиновыми двигателями. Седан сохранил прежнюю платформу, но получил полностью новую внешность и интерьер в стиле электрического BMW i3. В Европе базовой станет версия 318 со 156-сильным мотором. Выше расположится 211-сильная 320-я, а вершиной гаммы станет полноприводная M350. Ее трехлитровая рядная шестерка вместе с мягкой гибридной системой выдает суммарно 443 лошадиные силы, а разгон до сотни занимает 4,1 секунды. Причем у M350 появится дрифт-режим с отключением передней оси. Раньше такая функция была доступна только полноценным M-моделям. В салоне почти та же архитектура, что и у электрокара. Большой центральный экран и панорамный дисплей вдоль нижней части лобового стекла. Производство новой тройки уже началось в Германии, а стартовая цена в США составит около 50 000 долларов.
0: Автоновости.
2: Geely запустила в Китае первые сверхбыстрые зарядные станции Smart Charging C12. Их пиковая мощность достигает 2,25 мегаватта, а одновременно станция может заряжать сразу два электромобиля с мощностью до 1 мегаватта на каждый. Правда, воспользоваться такими возможностями пока могут далеко не все модели. Сейчас максимальную скорость поддерживают Zeekr 001 и Lynk & Co 10. Их батареи заряжаются с 10 до 70% примерно за 4,5 минуты, а почти полностью менее чем за 9. Для контроля температуры аккумулятора используется искусственный интеллект, который заранее прогнозирует нагрев и перераспределяет мощность. К следующему году Geely планирует установить в Китае до 15 тысяч таких станций. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Давайте своим любимым, как советовал только что Иван Негруца. Ну, а почти 9 утра у нас на часах студии. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Горова. Самое время узнать, что новое произошло в нашей стране и за пределами. Через несколько секунд свежие новости. Но прямо сейчас о музыкальных планах. И в ближайшее время ждем Стаса Пьеху.
1: А на небе одна всего звезда. Я ее для тебя достать смогу.
0: Перед этим Европа. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин.
2: Ты сказка в моей жизни. Сказка в моей жизни.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей, но сначала проверим дорожную обстановку.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги освободились, но в Минске 6 баллов, и вот где придется задержаться. На проспекте Жукова и Пушкина от Карла Липнихта до Притыцкого 17 минут, на МКАД от Шаранговича до Мазурова 7 минут, на МКАД от Ваупшасова до Дачной 4 минуты.
3: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков с актуальными новостями. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент на столичном форуме молодых специалистов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днем образования Китайской Народной Республики сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил, что отношения Беларуси и Китая находятся на беспрецедентном уровне. Он подчеркнул рост товарооборота, инвестиционное сотрудничество и проекты промышленной кооперации. В преддверии 35-летия дипотношений президент пригласил Си Цзиньпина посетить Беларусь. Александр Лукашенко пожелал председателю КНР доброго здоровья и благополучия, а братскому народу Китая счастья и процветания. Ассоциация технопарков Беларуси подписала 2 соглашения о сотрудничестве на столичной выставке «Напром Беларусь» накануне, пишут Минск Новости. Так, документы подписаны с Московской ассоциацией предпринимателей и Домом Латинской Америки. Основная цель – расширение рынков сбыта для резидентов и развитие кооперации. А в октябре стороны обсудят создание промышленных объектов в Венесуэле. Состязания по полевой выучке проходят на 230-м общевойсковом полигоне сегодня, рассказали в Минобороны. Маневры проходят среди командиров батальонов и рот Западного оперативного командования. Офицеры сдают нормативы по тактической подготовке и решают задачи в условиях, близких боевым. Танкисты стреляют штатным артиллерийским выстрелом из 125-миллиметровых орудий и танковых пулеметов. Судьи оценивают точность, скорость и грамотность решений. И последнее. Форум «Время молодых» прошел в центральном районе столицы накануне, пишут Минск Новости. Так, около 250 молодых специалистов встретились с руководством столичного района. Участники обсудили социальные гарантии, жилищные вопросы и профессиональное развитие. Молодым людям рассказали о получении арендного жилья и льготном кредитовании, а также наградили победителей конкурсов «Суперпрофи» и «Лучший молодой специалист».
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, переменная облачность и до 20 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что отгремел The Final Countdown, и признавайтесь, этот риф невозможно слушать сидя. Это не просто песня, это стадионы, хоккей, бокс, кассеты в бардачке и футбол во дворе до темноты. Европа, 86-й, обратный отсчет, который до сих пор не оставляет равнодушным. 1 октября, четверг, и коротко о главном. Сегодня Международный день музыки, день кофе и день пожилых людей. Вторая чашка можно, и родителям позвонить не откладывайте. Ну а наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами. Я Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И в ближайшее время ждем Стаса Пьеху. Перед этим Лен Раймс. Ну а раньше всех «Танцы минус» появятся в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, какие изменения ждут белорусов в октябре. Не пропустите подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, но в Минске 5 баллов, и вот где придется задержаться. На МКАД от Раубической до Долгиновского тракта 16 минут, на Филимонова от Парниковой до Запорожской 10 минут, на Лобанка от Мазурова до Притыскова 18 минут.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! В октябре белорусов ждут очередные изменения, пишет портал Майфин. Итак, в мобильном приложении Беларусьбанка исчезнет возможность добавления чужих карточек в профили пользователя. Это делается для предупреждения мошеннических операций. Далее, для белорусов, пересекающих границу на легковых авто, изменится порядок работы системы электронной очереди. Главное новшество – вводится срок действия бронирования, а именно 30 календарных дней. В течение этого периода нужно либо воспользоваться услугой, либо оформить возврат денег, если это предусмотрено правилами системы. А еще заказать дрова теперь можно будет онлайн. Заявка оформляется на сайте Министерства лесного хозяйства. Также с начала месяца вступает в силу запрет на лов рыбы в зимовальных ямах, где она переживает холода. Такая мера помогает сохранить рыбные ресурсы в самый уязвимый период. Запрет будет действовать до 15 апреля. Кроме того, некоторые расходы по содержанию общежитий будут ложиться на плечи самих жильцов. Речь идет о таких услугах, как уборка коридоров, кухонь и холлов, электроэнергия за освещение мест общего пользования и лифтов, оплата труда работников общежитий и другие. А вот кто будет оплачивать вышеназванные услуги, зависит от некоторых факторов. Среди них дата заселения в общежитии, является ли жилец работником предприятия, к которому относится общежитие, и другие. Также в Минске в октябре проходит месячник по благоустройству и наведению порядка в городе. Каждую субботу, в этом году это 3, 10, 17, 24 и 31 число, коммунальные службы, представители трудовых коллективов, студенты и неравнодушные горожане берут в руки инвентарь, чтобы сделать столицу еще краше. А как принять участие в субботнике и где выдают инвентарь, можно узнать в интернете. Ну и, наконец, контролеры будут проверять билеты по-новому с 5 октября. Сама процедура проверки останется прежней, а вот использовать видеорегистраторы в своей работе контролеры будут по новым правилам. Так проверяющие будут обязаны предупреждать пассажиров о том, что ведется видео- и аудиозапись. При этом при проведении проверки билетов запись должна быть непрерывной. Таковы основные изменения, которые вступят в силу в октябре. Чтобы ничего не упустить, следите за объявлениями банков, государственных служб и городских организаций. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Такая только что была в нашем эфире с песней Романа. У нас на часах в студии 9.28. И теперь вернемся к автомобильной теме. Наряду с нашим запорожцем, у которого сегодня, можно сказать, день рождения, Генри Форд представил миру Model T, жестянку Лизи, 1 октября 2000.

0: 1908 года. Автомобиль, который поставил Америку на колеса и стоил всего $850. Простой, как топор, и гениальный, как все простое. Но мы продолжаем. Вы на Компас FM. С вами Наталья Гурова. И сейчас о музыке. Вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро Юлианна Караулова. Перед этим Робби Уильямс. Но раньше всех город 312. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 4 балла, и вот где придется постоять. На Красной и Кубокулуса от Верхоружи до Сурганова 9 минут, на Лобанка от Мазурова до Притыцкого 18 минут, на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 12 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: прекрасный день.
1: Всегда по пути. Компас FM.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Buzz FM.
1: Послушали только что наших ребят, название группы «Свои рядом», а песня называется «Лови сигнал». И теперь по нашей белорусской повестке. Сегодня в Дзержинске стартует республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Главная площадка – старт в 11.00. Ну а в Минске, в Яблоневом сквере соберутся около 360 минчан старшего поколения. Так что если увидите на улице людей с палками, не смейтесь. Это, между прочим, спорт для тех, кто думает на перспективу. Ну а мы продолжаем нашу музыку. Впереди меня зовут Наталья Горова, вы слушаете «Компас FM». И вот кого услышим совсем скоро – Юлиана Караулова. Перед этим Робби Уильямс, ну а раньше всех конец фильма. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, но в Минске 3 балла, и вот где придется задержаться. На Лобанка от Мазурова до Притыцкого 17 минут, на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 11 минут, на Столетово от Филимонова до Бумашкова 7 минут, на проспекте Пушкина от Адуевского до Притыцкого 4 минуты.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Неделя бесплатного досуга продолжается в гастросквере «Манифест». Пока погода теплая, на площадке показывают фильмы и спортивные трансляции под открытым небом, проводят мастер-классы, а также здесь выступают музыканты. Сегодня в 7 вечера можно посмотреть матч КХЛ между «Динамо Минск» и ЦСКА. А на большом фудкорте предлагают блюда множества кухонь мира. Гастросквер «Манифест» находится на Кульман-1/8.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Чайка» покажет сегодня вечером в Театре Белорусской армии. Это глубокая трагикомедия по знаменитой пьесе Антона Чехова. Действие разворачивается в загородном имении. Юная провинциальная девушка Нина влюбляется в успешного признанного писателя и разрушает свои отношения с молодым драматургом. Жизни героев превращаются в круговорот творческих мук и одиночества, где каждый ищет любви и признания. Спектакль «Чайка» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета 20 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Только ты и я только что пели Skynet, но у нас на часах почти 10 утра. С вами Наталья Горова на Компас FM. И мы продолжаем наше утро. И сейчас подошло время для главных новостей к этому часу. Через несколько минут появится человек, который каждое утро собирает для нас самую важную информацию, проверяет факты и не любит лишних слов. Но пока ждем Сергея Буракова, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Стас Михайлов и Таисия Повалий.
1: Отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою.
0: Перед этим послушаем Стинга. Ну а в самое ближайшее время Григорий Лепс и Макс Фадеев. Ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот где пробки: на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 13 минут. На Столетово от Филимонова до Бумашкова 6 минут. На Лобанка от Одинцова до Притыцкого 5 минут. Придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Сергей, привет. Какие новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о новом гибриде злака от отечественных ученых.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Нигерии Болу Тинубу с Днем независимости сегодня, пишет Билта. Глава государства назвал Нигерию давним и надежным партнером. Он отметил реализацию масштабного проекта по механизации аграрного сектора. Президент заверил, что Минск открыт к расширению сотрудничества. Александр Лукашенко пожелал Боле Тинубу здоровья и успехов в ответственной деятельности, а жителям Нигерии мира и благополучия. Глава Национального агентства по туризму Кирилл Машарский обсудил развитие туристического партнерства на узбекско-белорусском форуме в Хиве накануне, пишет Белта. Глава белорусского ведомства отметил важность дорожной карты, подписанной в июле. Стороны проработали турпоездки по линии профсоюзов. А в ноябре в Ташкенте состоится второй белорусско-узбекский туристический форум. Белорусская военная делегация принимает участие в Азербайджанской международной оборонной выставке «АДЭКС-2026», накануне рассказали Минобороны. Ей руководит заместитель министра обороны по вооружению Андрей Федин. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил белорусский стенд и обсудил с представителями Госкомвоенпрома и вооруженных сил состояние военного и военно-технического сотрудничества. В рамках выставки делегация ознакомится с современными разработками иностранных компаний в сфере вооружений и военной техники и проведет рабочие встречи. И последнее. Полесский институт растениеводства презентовал новый гибрид кукурузы «Вивален-1322» накануне, сообщает телеканал СТВ. С нынешнего года он включен в госреестр сортов. Гибрид рекомендован для выращивания на зерной силос, а главное его преимущество – высокая продуктивность, быстрое созревание и устойчивость к погоде.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, переменная облачность и до 20 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что отзвучал Sting и его «Роза пустыни». И давайте честно, этот трек – редкий случай, когда песня цепляет не только мелодии, но и истории. А история тут на целый детектив. Начнем с того, что Sting признался, что западный вокал не вытянет ту пустынную тоску. И позвал алжирца Шиба Мами, звезду стиля рая. Но самое интересное, как песня попала в эфир. В сентябре 99-го она вышла, и тишина. Тогда менеджер Стинга провернул гениальную сделку. Отдал песню компании Jaguar бесплатно. При условии, что реклама будет выглядеть как продолжение клипа. Так реклама автомобиля продвинула песню в массы. Но еще один момент для тех, кто помнит. В 2001 году Sting исполнил Desert Rose на Super Bowl перед миллионами зрителей. Так что если кто-то из вас слышит эту песню и вспоминает что-то свое, стадион, ночную дорогу, знаете, у нее правда стадионный масштаб. 10.13, четверг, рабочий день в разгаре. На связи Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. Ну а сейчас о музыке. Вот кого ждем. Совсем скоро Стас Михайлов и Таисия Повалий. Перед этим споют Pardugal The Man, ну а раньше всех Александр Маршал. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какое обновление получил Google Chrome. Подробности расскажет Михаил Громов, как только проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла, и вот где пробки, на Червяково и Долгиновском тракте. От Каховской до Пригородной 14 минут. На Столетово от Филимонова до Бумашкова 5 минут. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему Китай не верит в конец света из-за искусственного интеллекта и какое обновление получил популярный браузер Google Chrome. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Китай скептически относится к западным прогнозам о том, что искусственный интеллект может уничтожить человечество. «Нью-Йорк Таймс» приводит объяснение китайских экспертов, которые считают, что технология не может оказаться сильнее государства, если в нем работают базовые институты. В критический момент власти могут отключить интернет в городе, ввести блэкаут и наказать виновных. По мнению экспертов, официальный Пекин не отрицает потенциальные угрозы, но обеспечил страну инструментами для контроля и защиты. Например, все ИИ-модели проходят регистрацию в госорганах как раз для их контроля. В целом, власти КНР считают предупреждения либо маловероятными, либо инструментом так называемого маркетинга страха, который должен притормозить развитие китайских компаний.
0: Дело техники.
2: Крупное обновление получил популярный браузер Google Chrome. Одним из главных нововведений стала умная синхронизация открытых вкладок между различными гаджетами. Теперь, если отправить ссылку на другое устройство, система не просто откроет страницу, на ней сохранятся все параметры. Например, длинный текст останется в том месте прокрутки, в котором его копировал человек. Также разработчики вывели встроенную нейросеть Gemini на новый уровень. Теперь ИИ-помощник способен полноценно анализировать аудио и видео на открытых страницах, причем поддержка не ограничивается только YouTube'ом. Школьники и студенты получили возможность создавать интерактивные тесты и викторины на основе материалов из открытых вкладок. Нейросеть сама изучает текст на сайтах и формирует опросники для самопроверки. Новая функция умного переноса вкладок уже доступна всем пользователям, а генератор интерактивных тестов появился только в Индии и США. В ближайшие месяцы нововведения заработают во всем мире. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну а раньше всех в нашем эфире появится группа «Моральный кодекс» с песней «До свидания, мама». Я как мамочка с вами не прощаюсь, точнее говорю вам до скорых встреч, услышимся буквально через минут 10-13, так что оставайтесь здесь же и наслаждайтесь классной музыкой.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

солнце и Монако пел нам только что Лютя Чеботина. Ну, а вот я сейчас расскажу о народном календаре нашей страны. Так вот, наши предки 1 октября отмечали день Арины Шиповницы. И главная фишка этого дня – синоптическая магия. Запоминайте, какая погода стоит сейчас, такой она и будет 1 апреля. Здесь, как говорится, хоть бы. А вот утренний туман, который мы все застали, по приметам обещает нам долгую и теплую осень. Так что не спешите грустить о лете. Чего сегодня делать точно не стоит? Ну, во-первых, хвастаться своими успехами, чтобы не сглазить удачу. Во-вторых, давать в долг деньги или вещи. Есть риск отдать вместе с ними домашнее благополучие. Ну, а еще сегодня нельзя ссориться. Любой конфликт сегодня может затянуться надолго. Лучше заварите чай с шиповником и проведите этот четверг на позитиве. Ну, а правильный настрой, как всегда, поддержит отличная музыка. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа предлагаю послушать Брайана Адамса, еще Кристину Арбакайте. Ну а раньше всех давайте встречать группу «Смысловые галлюцинации».

0: был хит Брайана Адамса 99-го года выпуска «Об абсолютном счастье и любви, чего я вам желаю». Ну а сейчас уже практически 2 часа в нашей стране. Вы слушаете «Компас FM» в студии Анастасия Лисова. И буквально через минуту к нам заглянет амбассадор новостей Вера Светлова, чтобы рассказать, что еще произошло интересного. Ну а пока очередной музыкальный анонс. Итак, послушаем Альбину Джанабаеву.
1: Ты мне пообещай, время пройдет, а мы будем рассвет встречать, видеть цветные сны.
0: Также прозвучит группа Golden Iron. Ну а раньше всех споет Сергей Трофимов.

0: Вир, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, в каких отечественных товарах заинтересованы Якутия и о том, что вывели белорусские ученые.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Якутия заинтересована в вовлечении поставок белорусской техники, пишет СБ «Беларусь сегодня». Об этом сообщил глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев на международной выставке «Иннопром Беларусь», которая в настоящий момент проходит в Минске. Так, интерес представляют большегрузная, дорожная и коммунальная техника, автобус, работающий на газомоторном топливе, а еще беспилотная техника и подземная. Кроме того, Айсен Николаев также отметил, что с Беларусью сейчас реализуется большой спектр проектов, в их числе сотрудничество в сфере культуры. Так уже заключено соглашение между Беларусьфильмом и Сахафильмом о производстве совместного фильма. В 2028 году он выйдет на большие экраны. Тематические прямые линии Мингорисполкома и районных администраций пройдут в эту субботу, пишут Минск Новости. Так, с 9 утра до полудня минчане смогут задать вопросы по теме проведения осенних сельхозярмарок в Минске первому зампредседателя Мингорисполкома Александру Коменданту. Также у граждан будет возможность пообщаться с представителями руководства районных администраций, а номера телефонов можно найти в сети. Белорусские военные участвуют в совместных учениях ОДКБ в России, сообщает Минобороны. Так, в ходе командно-штабного учения «Взаимодействие 2026» отработаны действия по освобождению населенного пункта. Штурмовые подразделения при поддержке ударных FPV-дронов и боевых машин захватили позиции условного противника, уничтожили его и провели досмотр зданий. Добавлю, в учениях участвует около 2000 военнослужащих и 350 единиц техники из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. А особенностью учения является широкое применение беспилотников и роботов. И последние морозостойкие сорта фруктов и ягод вывели белорусские ученые, пишет .бай. Речь идет о балыче, сливе и ежевике. Теперь они смогут выдерживать и минус 30 градусов, но изменился и внешний вид плодов. Например, алыча перестала быть мелкой, а стала крупным полноценным плодом. А ягоды ежевики вырастут до 4 сантиметров и будут хорошо плодоносить даже после суровой зимы.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается и до плюс 20. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: удачи, если хочется. Пел только что Петр Елфимов. Мы же с вами плакать не будем, ведь погода отличная. На календаре уже четверг, и рабочий день движется к своему логическому завершению. Поэтому мы просто обязаны ощущать прилив сил и бодрости в этот замечательный день. Ну, а я еще подкину вам хорошей музыки, и тогда картина, ну, точно будет полной. Если вы только что к нам присоединились, то рассказываем. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну, и в эти несколько минут слушать будем Альбину Джанабаеву, ее песню «Пообещай». Еще появится в нашем эфире группа «Пицца» с песней «Вот тебе на». Ну, а раньше всех нам на огонек заглянет Константин Никольский с песней «Мой друг, художник и поэт». Так что, друзья, отличного вам дня и только хорошего настроения в этот солнечный день.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете «Компас

0: 15:30 на часах, четверг в самом разгаре, и самое время сделать небольшой перерыв, чтобы немножко перезагрузиться и с новыми силами, свежим энтузиазмом вернуться к делам. Тем более, что завтра пятница, впереди долгожданные выходные, и эти мысли еще больше заряжают позитивом, как и, собственно, любимая музыка на Компас FM. С вами в этот четверг я, Дарья Ветрова, и давайте узнаем о ближайших планах в эфире. Скоро появится Джонни. До этого группа The Cure. А раньше всех услышим Наутилус Помпилиус. Эта композиция прозвучит буквально через полминуты.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах 15:44, на календаре четверг, 1 октября, и я просто обязана вам рассказать, что сегодня Международный день кофе, поэтому если вдруг вы еще не успели зарядиться его ароматной бодростью, время до вечера еще есть. Праздник учредили только в 2015 году, хотя напиток завоевал сердца людей намного-намного раньше. Я бы и сама забыла про этот день, если бы меня не поздравил мой любимый папа, потому что я настоящий кофеман, выпиваю по несколько чашек в день, поэтому поздравлять нужно именно таких, как я. Уверена, что вы тоже не обходитесь без кофе в эти рутинные будни. Я тоже вас поздравляю и призываю скорее заварить его. И продолжаем бодриться любимыми хитами на Компас FM. С вами Дарья Ветрова. Впереди у нас группа Роксет, Джонни, а раньше всех Александр Маршал. Его услышим буквально через полминуты.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: твой чудесный, дивный край, ты мне дорогу покажи.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: Легендарная группа Roxette звучала только что с хитом «The Look», и под этот трек завершаем еще один час четверга. У нас почти 16. Будем дальше заряжаться любимой музыкой на Компас FM для поддержания солнечного настроения. С вами Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире дальше. Появятся Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. До этого споет Танита Тикарам. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands. А раньше всех услышим группу Любэ.
1: А ты там, там, там, где смородина растет.
0: Все это ждем после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: Об актуальных событиях нам расскажет Руслан Нариманов. Он уже в студии. Руслан, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, в каких отечественных товарах заинтересованы Якутия и когда в Беларуси откроют сезон охоты.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Якутия заинтересована в увеличении поставок белорусской техники, пишет СБ «Беларусь сегодня». Об этом сообщил глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев на международной выставке «Иннопром Беларусь», которая в настоящий момент проходит в Минске. Так, интерес представляет большегрузная, дорожная и коммунальная техника, автобус, работающий на газомоторном топливе, а еще беспилотная и подземная техника. Кроме того, Айсен Николаев также отметил, что с Беларусью сейчас реализуется большой спектр проектов, в их числе сотрудничество в сфере культуры. Так уже заключено соглашение между «Беларусьфильмом» и «Сахафильмом» о производстве совместного кино. В 2028 году картина выйдет на большие экраны. Новая электронная услуга по учету доходов появилась на едином портале «Е-послуга», пишет Белта. Так, на платформе физические лица теперь могут запросить сведения о своих доходах. Данные предоставляются из автоматизированной информационной системы. Получить данные можно после идентификации по паспорту, личного ключа и биометрических документов. Напомню, сейчас на портале доступно более 380 процедур, начиная от регистрации ребенка в детский сад и до подачи заявления о заключении брака в ЗАГС. Начальник связи вооруженных сил проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Сезон охоты на пушных зверей откроют в Беларуси в эту субботу, пишет .бай. Охотиться в светлое время суток можно будет на зайцев, русака и беляка, но только с гончими собаками, которые имеют пулевой диплом по зайцу или лисице. С одной такой собакой на охоту могут выйти не более 3 человек. А с 7 ноября перечень разрешенных добычи животных пополнится белкой, лесной и каменной куницей, американской норкой, андатрой и лесным хорем.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 6 градусов. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до плюс 19 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

0: И опять зима, пел только что Дмитрий Королёв. К счастью, нам до зимы еще далеко. У нас начало октября, бабье лето и прекрасное настроение. Еще и рядом любимая музыка на Компас FM. С вами в этот четверг Дарья Ветрова. Давайте узнаем о ближайших планах в эфире. Появятся А-студио и отпетые мошенники. Сердцем до этого группа Red Hot Chili Peppers. It's understood that Hollywood sells Californication. А раньше всех спою Чайф.
1: В общем, известное дело, что у нас с тобой впереди.
0: Все это ждем после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Только что услышали дуэт Григория Лепса и Ирины Аллегровой, их легендарную композицию «Я тебе не верю», которая завоевала главные музыкальные премии России. Сам исполнитель признавался, что именно этот мощный трек помог вывести его популярность на совершенно новый уровень. Действительно потрясающий хит. Прошло уже 20 лет с момента его выхода, а мы все так же слушаем его с удовольствием. Это «Компас FM», с вами я, Дарья Ветра.

0: но ели ее сами, так как заметили, что она улучшает мышление. Свиной жир по усвояемости не уступает молочному и превосходит говяжий. В своем составе он имеет много витамина Е, а еще линолевую и олеиновую кислоты. Эти жирные кислоты – одни из наиболее важных для нашего организма. Как и любое мясо, свинина отличается пользой в зависимости от области туши. Самой полезной считается вырезка – это заднепоясничная часть. Она считается относительно постным мясом. В течение жизни свиньи этот участок ткани почти не получает физической нагрузки, поэтому мясо там наиболее нежное и вкусное. За вырезкой идет лопаточная часть. Этот участок можно назвать золотой серединой. Она в меру жирная и богата витаминами группы В, а также магнием, кальцием, натрием, калием и фосфором. На третьем месте корейка. Это спина. Из плюсов можно выделить разве что только традиционный яркий вкус мяса и универсальность. Там есть и жир, и мясо, и кости для бульона. Ну и, конечно, пару слов о способе готовки. Все вредные вещества выделяются из мяса во время жарки. Чем жирнее мясо, тем больше выделяется канцерогенов. Поэтому, если уж очень захотелось жирного стейка или бекона, используйте для жарки оливковое масло. Конечно, в идеале свинину лучше готовить на пару. Вкус будет не таким ярким, однако эту проблему можно решить при помощи специй. Но даже в таком виде организм получит избыточный холестерин. Чтобы уменьшить его пагубное влияние, не забывайте про овощи и зелень. Ну и помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Стану прошлым, об этом только что пела Таша Оди, а в нашем прошлом скоро останется четверг, но есть еще время провести приятный теплый вечер и в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, ждем в эфире Владимира Преснякова, Джо Кокера, а раньше всех Моральный кодекс. Все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве пробок все еще нет. В Витебске небольшой затор на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске 5 минут постоите на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до МКАД, 4 минуты на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской и 3 минуты на Романовской слободе от Мельникайте до Немиги.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знаком МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.
0: We'll be right back.

0: На часах почти 5. Встречаем вечер четверга, самый атмосферный день недели. Погода прекрасная и рядом любимые хиты на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Валерия.
1: Нежность моя.
0: До этого Кристина Арбакайте.
2: Я верю в чудеса.
0: А раньше всех услышим Вячеслава Бутусова и группу Юпитер.
3: Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки.
0: Ждем все это после выпуска новостей, но для начала расскажу вам о пробках.
4: Дорожный компас.
0: Ну а мне о них расскажут Яндекс.Карты. Они показывают, что в Могилеве 6-минутная пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской, 4-минутная на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. Ну а что касается Минска, 15 минут постоите на проспекте Машерова от Куйбышева до Даумана, 11 минут на Романовской Слободе и городской валу от Мельникайте до проспекта Независимости и 10-минутная пробка на проспекте Независимости от Свердлова до Ленина.
4: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии появился Руслан Нариманов, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Руслан, привет! О чем расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу о соглашениях между Белоруссией и Казахстаном и что нашли турецкие водолазы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Соглашение на сумму около 80 миллионов долларов заключили Беларусь и Казахстан на выставке «Иннопром Беларусь сегодня», пишет Белта. В частности, стороны договорились о поставке в Казахстан мясной и молочной продукции на следующий год. Также заключено соглашение по реализации на территории Казахстана проекта по выпуску резиновой напольной покрытии и многого другого. Добавлю, в повестке Белорусско-Казахстанского делового совета были вопросы расширения сотрудничества двух стран по ключевым направлениям – промышленной координации, агропромышленному комплексу, транспорту, логистике и цифровизации. Работу нового автономного самосвала показали на полигоне в Брестской области сегодня, пишет Белта. Так самосвал использует компьютерное зрение и нейросетевые алгоритмы. С помощью них он распознает препятствия, прогнозирует движение и самостоятельно принимает решения. Подобная система позволит одному специалисту одновременно следить за работой 5 автономных машин. По словам заместителя генерального конструктора по цифровизации карьерной техники Дмитрия Елисеева, такие решения помогут справиться с нехваткой водителей, повысить эффективность использования карьерной техники и обеспечить ритмичность ее работы. Проверка боевой готовности в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, в одном из подразделений 120-й отдельной механизированной бригады гвардейцы выполняют нормативы по огневой подготовке и ведут стрельбу из БМП-2 и стрелкового оружия. За мероприятием наблюдает председатель Госсекретариата Совета Безопасности во главе с государственным секретарем Александром Вольфовичем. По его словам, основное внимание в ходе проверки уделяется офицерам. Если они будут обучены и хорошо знают свое вооружение и технику, то смогут обучить личный состав. И последнее. Руины древнего затерянного города нашли на дне озера Ван в Турции сегодня, пишет Белта. Так, на глубине около 23 метров водолазы заметили огромное сооружение круглой формы и стену, сложенную из плотно подогнанного друг к другу каменного блока. Предположительно, это часть более масштабного поселения возрастом от 11 до 40 тысяч лет. Добавлю, озеро Ван расположено к юго-западу от горы Арарат, где, по мнению экспертов, было место последнего упокоения Ноева ковчега.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 6. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 19 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Не знаю, ведете ли вы соцсети, делитесь ли с подписчиками чем-то личным, но думаю, что вы точно следите за каким-нибудь блогером, который вам близок по духу. Так вот, к чему это я? Психологи рассказали, почему людей тянет на откровенность в соцсетях. Тут работает эффект попутчика. Это значит, что с незнакомцами мы чувствуем себя безопаснее. О близких мы рассказываем с оглядкой, потому что они знают о нас слишком много, у них есть свое мнение, а главное, они могут нас раскритиковать. Ну а посторонние не в курсе контекста, они станут оценивать нас за обеденным столом и забудут все спустя неделю. И, конечно, есть еще один момент – потребность быть замеченным. Звучит очень резонно, в принципе, трудно не согласиться, но пусть у всех у нас будут такие близкие, любимые люди, которым не будет страшно рассказать о себе что-то неприятное и неожиданное. Продолжаем встречать вечер четверга в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и у нас впереди Валерия, Майкл Джексон, а раньше всех Александр Буйнов. Его услышим после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве 5-минутная пробка на Пушкинском проспекте, от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще одна на Пушкинском проспекте, от остановки универмаг Октябрьский до улицы Габровской. В Витебске плотное движение на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а что касается Минска, здесь уже 7-бальная загруженность, 50 минут. Постоите на МКАД от Каменной Горки до проспекта Победителей, 17 минут на Романовской Слободе и Городском Валу от Мельника это до проспекта Независимости и 16 минут на Немиге и Богдановича от Мясникова до Янки Купалы.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 уже на часах, вечер в самом разгаре. Еще есть время устроить себе что-нибудь интересное, позитивное и приятное в завершении четверга. Ну и, конечно, предвкушаем пятницу, долгожданные выходные и приправляем все это классными хитами на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и вот какие исполнители составят нам компанию дальше. Появится группа «Добро».
2: Услышит весь район, что я в тебя влюблю.
1: До этого споет группа Queen. А раньше всех услышим Александра Маршалла.
3: Обещай мне однажды присниться. Я прошу, обещай опять.
1: Эту композицию ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты говорят о том, что в Могилеве одна пробка, 5-минутная на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске скопление автомобилей на проспекте Фрунзе от Медуниверситета до улицы Смоленской. Ну а в Минске 6-бальная загруженность. По 17 минут пробки на МКАД от Чижевских до лейтенанта Кижеватова и на Сурганова от Платонова до Богдановича. Также 11 минут постоите на Партизанском проспекте от Селицкого до МКАД.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Queen звучала только что с треком Killer Queen, который стал первым международным прорывом коллектива и визитной карточкой их уникального стилизованного звучания. А сам Фредди Меркьюри признавался, что обычно писал музыку к аккомпанементу на пианино, но в случае с Killer Queen он сначала сочинил слова, а уже потом подобрал к ним мелодию. Прекрасный хит, который уже спустя столько десятилетий по-прежнему продолжает вызывать в нас классные эмоции. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами этот вечер провожу я, Дарья Ветрова, и у нас впереди группа Добро, Maroon 5, а раньше всех смысловые галлюцинации. Все это ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, и в Могилеве все еще пробка 6-минутная на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске дороги уже свободны, в Минске 5-бальная загруженность, 7-минутный затор на Сурганово от Якуба Колоса до Богдановича, а также 7-минутная пробка на Куйбышево от Кульман до Сурганова, и 7 минут придется постоять на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской.
0: Дорожный компас.

На часах почти 7. Доброго вам вечера, четверга. И пусть внутри будет так же солнечно и тепло, как сегодня за окном. А если хотите наполнить этот вечер любимой музыкой, оставайтесь подольше на Компас FM. Вот кого мы услышим в ближайшее время. Появится дуэт «Не пара». До этого группа «Garbage».

0: А раньше всех услышим високосный год.
1: Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения четверга.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем, что нового произошло в стране и в мире. Об этом нам расскажет Руслан Нариманов. Руслан, привет! Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, сколько иностранцев получили белорусское гражданство и кого взяли на службу в мексиканской нацгвардии.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Двести 297 иностранцев, в том числе 20 несовершеннолетних, получили белорусское гражданство сегодня, пишет Белта. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Так, новый статус получили выходцы из 28 стран, включая Азербайджан, Армению, Вьетнам, Казахстан, Латвию и Литву. Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговле, здравоохранении и образовании. При этом глава государства отклонил заявление о получении гражданства от тех, кто ранее нарушил закон Беларуси. Онлайн-сервис для заказа дров запустили в стране, пишет СБ «Беларусь сегодня». Их можно заказать через телеграм-бот «Дрова _BY» или на сайте предприятия «Белгослес». Для оформления заявки необходимо выбрать лесхоз, вид и объем древесины, а также способ получения и оплаты. При этом дрова по-прежнему можно приобрести по привычным способам, обратившись в лесничество. Итоги специальной номинации «Лето цвета хаки» подвели в Минске, рассказали в Минобороны. Она проходила в рамках городского творческого медиаформата для детей и молодежи. Участники готовили видеоролики об истории и деятельности военно-патриотических клубов и лагерей, а также о встречах с военнослужащими. Первое место занял учащийся из военно-патриотического клуба «Гвардейцы 120». Второе место получил ученик гимназии номер 34, а третье – медиацентр «АМИК». В Минобороны отметили, что работы оценивали специалисты ведомства, а также журналисты военного информационного агентства «ВОЯР» и телекомпании «ВОЕН-ТВ». И последнее. На службу в Нацгвардию Мексики приняли чихуахуа, пишет .бай. Собака по кличке Команда стала самым миниатюрным и самым молодым сотрудником силовых структур. Рост малыша 21 сантиметр, вес около 7 килограммов, возраст 13 месяцев. Сейчас Команда готовят к поиску поисково-спасательным операциям. Ему также доверили роль талисмана ведомства. Кроме того, несмотря на скромные габариты, питомец получил полноценную экипировку, специальный жилет, защитные очки и шлем с небольшой видеокамерой.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 6. Завтра днем в этих городах также без осадков и до 19 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

любовью встречусь первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полуночи я буду сам не свой.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до плюс 4 градусов, а в Минске до 6. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 17-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до плюс 4 градусов, а в Минске до 6. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 17-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру медь, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, а воздух прогреется до 17-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

любовью встречусь первою, негаданно нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой.

слушаете Компас FM. Компас FM. Все

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, а воздух прогреется до 17-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: стряхнуть с ресниц.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, а воздух прогреется до 17-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.